0: Утренний экспресс. Елена Рассохина. Александр Шунин. С 6 до 10.
1: Доброе утро! На календаре новый день, а значит, самое время открывать его вместе с Ретро-ФМ Латвия. В студии Елена Рассохина и Александр Шунин. До 10 утра мы будем держать вас в компании хорошей музыки, интересных историй и, надеемся, отличного настроения. А на календаре сегодня среда, тот самый экватор недели. Позади уже понедельник и вторник, впереди четверг и пятница и совсем чуть-чуть до выходных. Так что держимся, друзья. Ну а между прочим, солнышко сегодня взошло в 6:13. Все позже и позже. Астрономический полдень особо не меняется, час 24. А учитывая, что заход солнца уже в ранние 20:36, светового дня будет целых 14 часов 23 минуты. Так давайте используем их сегодня на полную катушку и войдем в этот день с хорошим настроением. Ну а мы со своей стороны будем делать все, чтобы это утро началось легко, бодро и с хорошей музыкой. Оставайтесь с нами, до выходных действительно осталось совсем чуть-чуть.

0: Sportland. Esi pirmais.
1: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV!

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
1: Сегодня в Латвии облачность увеличится, существенных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный от 0 до 5 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 19-20 градусов. В Даугавпилсе, Разокне, Краслове плюс 17-19. В Риге сегодня солнечно, позже облачность увеличится без осадков. Температура воздуха сегодня днем до плюс 20 градусов.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной.

0: Скоп.
1: Овны, сегодняшний день стоит провести с людьми. Одиночество будет не самым желанным состоянием, так что если у вас будет возможность его избежать, то ею лучше воспользоваться.
2: Тельцы, вы, безусловно, венец творения, уникальны во всех отношениях. Этим стоит гордиться, однако не надо забывать, что почти каждый из оставшихся представителей человечества склонен думать так же. И они тоже имеют на это право. Сегодня вам придется искать компромисс между своими амбициями и повседневными обязанностями.
1: Близнецы, сегодня вас будет поджидать счастливый случай, однако не стоит кидаться на него с распростертыми объятиями. Он может напугаться и убежать. Обидно будет.
2: Раки, сегодня не стоит начинать ничего нового. Потенциально взрывчатая ситуация сохранится до завтра. Нынче вы можете только доводить до полного совершенства то, что сделали ранее.
1: Львы, сегодня вам показана высокая физическая активность. А чтобы не было скучно, привлеките к этому полезному занятию еще кого-нибудь.
2: Девы, сегодня у вас будет обострено чувство прекрасного. По этому поводу лучше поменьше смотреть на людей и побольше на облака.
1: Весы, сегодня вы будете казаться настолько легко приспосабливающимися к любым обстоятельствам, что некоторые могут решить, что у вас проблемы с индивидуальностью. Не стоит этого опасаться. Проблемы не у вас, а у них.
2: Скорпионы, сегодня вы будете беззаботнее, чем обычно, в связи с чем следует быть осторожнее на дорогах, чего доброго, собьют.
1: Стрельцы, сегодня самые простые и понятные вещи будут вызывать у вас чувство тягостного недоумения. Это не самый лучший день для напряжения мозгов, так что во избежание нервного расстройства лучше ничем их не занимать.
2: Козероги, сегодня размер ваших амбиций ни за что не позволит вам поставить перед собой мелкую цель. Объект ваших мечтаний нынче будет как минимум труднодостижим, а скорее всего просто нереален.
1: Водолеи, друг нуждается в вашей поддержке. Ваша теплота и готовность помочь будут ему очень важны. Не отмахивайтесь от него.
2: Рыбы, сегодня вы все время будете чувствовать себя как муравей, которого рассматривают микроскоп. Все ваши успехи и неудачи будут становиться достоянием общественности, причем отнюдь не в уменьшении. Размере.

0: январе 2026 года в швейцарских Альпах начались масштабные взрывные работы. Прямо внутри горы на глубине свыше 100 метров строят сверхзащищенный комплекс из 20-25 приватных бункеров для миллионеров. Даже в этом числительном, в этой вилке от 20 до 25 скрывается тайна.
1: Такая
0: так
1: же.
0: Что же это за бункеры? Это не просто бункеры, это сверхсекретное хранилище. Если вот, например, у тебя есть... тонна каких-нибудь золотых слитков,
1: да, или, было бы неплохо.
0: Или шедевры живописи, или коллекционное вино, или раритетный автомобиль какой-нибудь, то ты можешь загнать вот этот тайный схрон в швейцарских Альпах. Всего лишь... во сколько это обойдется? В 500 000 евро на 99 лет. Ой. Если поделить, то вполне себе, даже
1: вполне
0: не жир,
1: себе.
0: Практически любой может себе позволить такой сарайчик, чуланчик. Вот у кого-то есть
1: на сарайчик
0: такой
1: хватит, а деревянный. Вот что в него положить пока нету. Ну и на сарайчик не хватит, справедливости.
0: Есть время, пока они построят. Они же только начали строительство, несколько лет у них это займет. Да, система безопасности, разумеется, ни один шпион, ни один турист туда не проникнет. Все в строжайшем секрете. И если вы заботитесь о сохранности своих каких-то вещей, там, не знаю, книг или от бабушки сервиз, какой остался, не беспокойтесь, в бункере круглый год поддерживается температура идеальная. 12-13 градусов по Цельсию в плюсе и влажность 40%.
1: То есть все для сохранности вещей.
0: Все для того, чтобы миллионеры были рады.

0: Начало хорошего дня. Утренний экспресс. С 6 до 10.
1: Доброе утро! Завариваем кофе покрепче и погружаемся в историю. 26 августа в разные годы было сполна заправлено драйвом, искусством и безумными экспериментами. Год 1498. 23-летний Микеланджело получил заказ на создание знаменитой пьеты «Оплакивание Христа из цельного куска мрамора».
2: 1785 год. Французский воздухоплаватель Жан-Пьер Бланшар впервые испытал парашют. Первым испытателем стал ни в чем не повинный пес, которого сбросили с воздушного шара. Собака выжила, но дружбе явно пришел конец.
1: 1858. Миру отправлена первая в истории новость по телеграфу.
2: 1925. Ученый Шарль Анри шокировал общественным заявлением, что якобы с помощью рентгена смог заснять признаки человеческой души.
1: 1946. В свет вышло культовое произведение Джорджа Оруэлла «Скотный двор».
2: В Латвии в 1917 году в этот день прошел важный исторический рубеж. Первые широкие демократические выборы в Рижскую думу с массовым участием горожан и военных.
1: 1927. В Риге с триумфом приземлился австралийский летчик Берт Хинклер, завершив перелет из Англии и установив новый мировой рекорд беспосадочного полета.
2: Что же происходило в этот день в сфере музыки и кино? В 1946 году 20-летняя девушка по имени Норма Джин Бейкер подписала свой первый контракт со студией 20th Century Fox. Так мир узнал Мэрилин Монро.
1: 1957. Родился шведский евроденс-исполнитель доктор Албан.
2: В 66-м появилась на свет Ширли Мэнсон, харизматичная вокалистка рок-группы Garbage.
1: 1968 год. The Beatles выпустили бессмертный сингл «Hey Jude», который затем 9 недель удерживал вершину чартов США.
2: В 70-м году в Нью-Йорке открылась знаменитая студия Джимми Хендрикса Electric Lady Studios, а сам музыкант в этот день выступил на фестивале на острове Уайт.
1: 1976. Родилась рок-певица и автор песен Земфира.
2: В 87-м музыкант Сони Бона, бывший муж Шер, баллотировался в мэры Палм-Спрингс. Сложив полномочия неумехи, он честно выиграл выборы и позже ушел в Конгресс США.
1: 2001 год. На Ямайке неожиданно состоялся первый концерт Стивена Сигала и его джаз-бенда.
2: А в 2007-м The Rolling Stones завершили свой грандиозный тур «A Bigger Band», ставший на тот момент самым кассовым в истории рока.
1: Это был «День в истории». Оставайтесь с нами.

0: Александр Шунин и Елена Рассохина. На Ретро-ФМ. Утренний экспресс. Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Доброе утро! По традиции в это время заглянем в календарь и посмотрим, кто сегодня принимает поздравления. 26 августа Варда Дену отмечает Бронислава, Бронислав, Наталия и Талия. Именно Талия происходит от латинского слова «наталис» – «рождение», поэтому его часто связывают с началом новой жизни и светлыми переменами. Брониславс – имя славянского происхождения, которое можно перевести как «славный защитник», а имя Талия встречается значительно реже и происходит из греческой мифологии. Так звали одну из муз – покровительницу комедии и радости.
2: То есть того, что происходит, в принципе, каждое утро в нашем эфире. Вот много-много радости ребятам принесем. По православному календарю сегодня именины у Ипполита, Алексея, Якова, Конкордии, Максима, Константина, Ксении, Василия, Николая, Тихона, Евдокии, Ивана и Парамона. Константин в переводе с латинского означает «постоянный», «стойкий». Мы это знаем, конечно же, по одному хорошему фильму. Константин означает «постоянный».
1: Не смотрела.
2: Алексей из греческого переводится как «защитник», Максим – «Максимус величайший», Ксения означает «гостеприимная» или «чужестранка», при этом «гостеприимная чужестранка». И Иван – одна из форм имени Иоанн, который переводится как «бог милости», а Николай – «победитель народов», имя образовано от греческих составных «нике» – «победа» и «лаос» – «народ». Так что поздравляем от души, поздравляем всех именинников. Хорошего вам теплого дня.
3: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
4: 7:11.
3: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Это были Bad Boys Blue, A World Without You. Доброе утро. Именинников мы с вами поздравили. А теперь давайте посмотрим, чего ж такого необычного отмечают сегодня в мире. Сегодня есть сразу же несколько праздников. Например, День привлечения удачи. Его придумали как напоминание, что иногда счастливые совпадения начинаются с наших собственных действий. Если давно собирались на что-то решиться, возможно, сегодня подходящий день.
1: А также сегодня подходящий день посмотреть на радугу, если она появится, потому что день радуги на свете. Если смотреть на нее с самолета или высокой горы, между прочим, можно увидеть, что на самом деле она имеет форму полного круга.
0: Есть в календаре и праздник 13-й кошки. Он появился как шуточное признание в любви людям, которые каждый раз говорят: «Ну все, это последний питомец», а потом дома появляется еще один хвостатый.
1: Еще сегодня такой странный праздник – воспоминания о детстве, устраивание секретиков. Если помните,
0: да,
1: были такие
0: делала.
1: Схроны, закапывали что-то под стеклышко, какие-то очень важные богатства, да-да-да, там… Какие-то фантики, какие-то камушки, какие-то прочие аксессуары и артефакты. И никому эти клады не показывали. Ну, или только
0: показывали.
1: Самым близким.
0: Интересно ж посмотреть. А кроме того, 26 августа отмечают Международный день актера и День музыкальной йоги. Кто-то сегодня явно выйдет на сцену, а кто-то просто включит любимую музыку. И начнет день с хорошего настроения. Впереди, после небольшой паузы, Never Green, Since You've Been Gone.
2: Утренний экспресс. Утро вместе с ведущей платежной компанией Декта.
3: 3 месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
4: Заходи и узнай больше.
3: Внимание, займ стоит денег.
2: Реклама. Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 31. augustam. Gaišās vīnogas bez kauliņiem Sultan. 1,79 € kilogramā. Tikmēr līdz 7. septembrim. Kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā. 3,19 €. Rimi. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam – pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Радио реклама ЛВ.
5: Ты только посмотри, все по парам заходят.
6: А ты не слышала? Оптика Филман предлагает приобрести вторые очки за полцены.
7: Предложение действительно. Для покупки 2 солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении коррегирующих очков или комплекта солнцезащитных и коррегирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filman.lv. Приходите вдвоем. Вторые за полцены. Оптика Филман.
8: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
9: Sāc ceļu uz C-kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
10: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89, скидки до 70%. Ждем вас!
2: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
11: Back Kansas City. Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia. Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
12: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
13: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
11: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
14: Circle K mēs ticam vakariņām brokastīs.
15: Mm.
14: Vai brokastīm vakariņās.
15: Mm.
14: Vai pat vakariņām pusdienās.
15: Mm.
14: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: 1995-96 годах Татьяна Овсиенко переживала пик сольной карьеры. Проект «Старые песни о главном» и мода на переосмысление классических песен подтолкнули музыкантов к созданию свежих аранжировок. Овсиенко записала «Звездное лето» для своего альбома «Надо влюбиться» 97 года, придав треку современный на тот момент танцевальный евроденс-бит и легкий, узнаваемый вокальный тембр. Ну а впереди Алексей Павленко с новостями и погода.
1: Доброе утро. ЛВРТЦ после утечки данных ДПДД предупреждает пользователей Epirext Mobile. Латвия может запросить у Еврокомиссии помощь для покрытия ущерба от бури. Спасатели продолжают получать вызовы из-за последствий бури. Работающим родителям предлагают сохранить родительское пособие в размере 75%. В школах Латвии детям будут выдавать кефир и йогурт. В Латвии ужесточат контроль за бумажными рецептами. Подробности в начале часа.
2: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией программа.
3: Сегодня в Латвии облачность увеличится. Существенных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный от 0 до 5 метров в секунду.
0: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 19-20. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-19.
3: В столице Латвии солнечно, позже облачность увеличится. Без осадков. Днем плюс 20.
2: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной palīdzības programma. Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 25. Līdz 31. augustam. Jaunie kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļa gaļas produkcijai ķekava 25% atlaide. Ar paldies karti pelmeņi Rīgas miestnieks XXL. 2 kilogrami 2,99 €. Maksima, lai nekā netrūktu!

0: Гороскоп.
1: Овны. Сегодняшний день стоит провести с людьми. Одиночество будет не самым желанным состоянием. Так что, если у вас будет возможность его избежать, то ею лучше воспользоваться.
2: Тельцы. Вы, безусловно, венец творения, уникальны во всех отношениях. Этим стоит гордиться. Однако не надо забывать, что почти каждый из оставшихся представителей человечества склонен думать так же. И они тоже имеют на это право. Сегодня вам придется искать компромисс между своими амбициями и повседневными обязанностями.
1: Близнецы. Сегодня вас будет поджидать счастливый случай. Однако не стоит кидаться на него с распростертыми объятиями. Он может напугаться и убежать. Обидно будет.
2: Раки. Сегодня не стоит начинать ничего нового. Потенциально взрывчатая ситуация сохранится до завтра. Нынче вы можете только доводить до полного совершенства то, что сделали ранее.
1: Львы. Сегодня вам показана высокая физическая активность. А чтобы не было скучно, привлеките к этому полезному занятию еще кого-нибудь.
2: Девы. Сегодня у вас будет обострено чувство прекрасного. По этому поводу лучше поменьше смотреть на людей и побольше на облака.
1: Весы. Сегодня вы будете казаться настолько легко приспосабливающимися к любым обстоятельствам, что некоторые могут решить, что у вас проблемы с индивидуальностью. Не стоит этого опасаться. Проблемы не у вас, а у них.
2: Скорпионы. Сегодня вы будете беззаботнее, чем обычно, в связи с чем следует быть осторожнее на дорогах, чего доброго собьют.
1: Стрельцы. Сегодня самые простые и понятные вещи будут вызывать у вас чувство тягостного недоумения. Это не самый лучший день для напряжения мозгов, так что во избежание нервного расстройства лучше ничем их не занимать.
2: Козероги. Сегодня размер ваших амбиций ни за что не позволит вам поставить перед собой мелкую цель. Объект ваших мечтаний нынче будет как минимум труднодостижим, а скорее всего просто нереален.
1: Водолеи. Друг нуждается в вашей поддержке. Ваша теплота и готовность помочь будут ему очень важны. Не отмахивайтесь от него.
2: Рыбы. Сегодня вы все время будете чувствовать себя как муравей, которого рассматривают микроскоп. Все ваши успехи и неудачи будут становиться достоянием общественности, причем отнюдь не в уменьшении. Размере.

0: Утро FM.
1: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
2: А кто возьмет чистых полотенец пачку, тот получит
3: водокачку.
2: Совершенно верно, коллега.
3: Мне так нравится правильно отвечать.
2: Давай зачетку сюда, садись, 5. А значит, почему я завел речь про водокачку? Потому что новости недвижимости и путешествий подъехали. Дело в том, что можно немножечко почувствовать себя королем Великобритании. Карлом Третьим, его зовут сейчас Карл Третий, там на престоле сидит. А если остановиться на водокачке, провести ночь в его поместье, которое называется Сандрингем. Он там, кстати, традиционно справляет Рождество. На самом деле, историческая водонапорная башня 1877 года, построенная в неовизантийском стиле, ее отреставрировали и наверху сделали номер на двоих. Внутри абсолютная роскошь, как сообщают нам фотографии в социальных сетях. Уютная гостиная с камином и люстрами, спальня на верхнем уровне с видом на живописные холмы Норфолка, винтовая лестница, выход на крышу, где можно посидеть с бокалом виноградного сока, например, посмотреть на закат. И все это удовольствие, знаешь, сколько стоит?
3: Я вот сижу и жду, когда же ты скажешь цену.
2: Вообще там нет миллиона нолей. 170 евро за ночь.
3: Ну, но
2: от,
3: на двоих.
2: От 170. Ну да, двухместный номер от 170.
3: Вроде не так страшно.
2: Вполне себе по-божески,
3: ну,
2: между прочим.
3: Как-нибудь выехать.
2: А вообще, это бойкое место, это поместье. Там работают 200 человек. Они делают соки, заправляют фермами, музеем. Так что собираем чемоданы и в Норфолк отдыхать по-королевски.
3: Ну, а пока мы не собрались, давайте поднимем себе настроение песней Кайли Миноук «The Locomotion».

0: Для Кайли Миноук эта песня была практически случайным билетом в большую музыку. В 1987 году она была известна в Австралии как актриса из сериала «Neighbours» и совершенно неожиданно исполнила «The Locomotion» на благотворительном концерте. После этого ей предложили записать песню, и она стала номером один в Австралии на целых 7 недель. А самое забавное, сама песня была написана еще в 1962 году Кэрол Кинг и Джерри Гофином и сначала стала хитом «Little Eva». Получается, один и тот же хит дважды запускал совершенно разные карьеры. Ну а впереди, после небольшой паузы, No Mercy, Please Don't Go.
1: Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Илтум Сукнис ЛВ. А вы знали, что даже в лютый зимний мороз под слоем промерзшей земли скрывается тепло, которое можно использовать для обогрева дома? Современные тепловые насосы способны аккумулировать эту энергию и поставлять ее в помещение. Летом же происходит обратный процесс, и тепловые насосы охлаждают нагретые комнаты. Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Илтум Сукнис ЛВ. Все о тепловых насосах и наиболее подходящем решении для вашего дома найдете на сайте siltumsuknis.lv. Заполните заявку, и с вами свяжется опытный специалист, который проконсультирует и разработает индивидуальное предложение. Siltumsuknis.lv. Эксперты своего дела.

0: Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Доброе утро, 7:56 на часах, сегодня 26 августа, а после недавнего шторма, который прошел на выходных, в нескольких самоуправлениях Латвии открыли бесплатные пункты приема сломанных веток. В Риге их уже два, на бульваре Узвара с 16А и в Межапарке на проспекте Сигулдас 12. Аналогичные площадки работают в Елгаве, Юрмале и Тукумском крае. Только в Елгаве жители уже привезли около 10 тонн древесных отходов. Если последствия непогоды до сих пор лежат у вас во дворе, стоит узнать, действует ли такая акция и в вашем самоуправлении. Но важно помнить, если дерево упало на частной территории, убрать его по закону обязан сам собственник участка. Берегите себя и давайте послушаем Александра Барыкина с песней «Букет».

0: Елена Рассохина, Александр Шунин. Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: 8:13 и апельсинов в шоколаде в студию Елене Рассохиной захотелось новогоднего настроения. Лето еще не закончилось, она о зиме
2: мечтает.
1: Но уже
2: хочется каких-то, знаешь, апельсинов в шоколаде.
1: Мне кажется, Лена, этот эфир сегодня я доведу один до конца.
2: Почему?
1: Потому что я тебя сейчас буду выгонять, жестко выгонять. Как можно летом, солнечный день, мечтать о снеге, об этой белой гадости, как пел Цой.
2: Только об апельсинах.
1: Я не осуждаю. Конечно же, после эфира сбегу тебе за апельсинчиком, жалко, что ли, для коллеги? Ну, конечно же, нет. А пока в эфире новости недвижимости. Гранитные столешницы, камины, современная кухня, гараж на 3 автомобиля, патио и школа по соседству. Здание принадлежало одной семье практически 100 лет. Карма исключительно домашняя. Ты спросишь, в чем подвох?
2: В чем подвох?
1: В том, что раньше там была тюрьма. Вагайо выставлен на продажу дом. Бывшая окружная семья, 1847 года постройки. Стоимость 335 тысяч евро. Так что это отличный шанс обзавести недвигой, откуда раньше все мечтали только сбежать, а теперь наоборот.
2: Забежать.
1: Действительно, 3 обычные спальни, привычные ванны и, конечно же, современный ремонт. А дом в целом площадью 275 евро. И при этом... метров. Я все про деньги. Ты про апельсины, а я про деньги. И еще отлично сохранились 6 оригинальных камер с бетонными полами и аутентичными деревянными лавками. Так что надоедливых гостей или родственников можно куда...
2: Размещать, так сказать.
1: Куда пристроить за плохое поведение на, так сказать, перевоспитание. А нас же не перевоспитаешь, потому что мы, несмотря ни на какой режим, ни мягкий, ни строгий, продолжим играть прекрасную музыку. И впереди у нас «How do you do?» спрашивают Roxette.
3: Точное время вместе с предприятием «Eco Technologies».
4: 8:15.
3: «Eco Technologies» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
5: Энергия для тебя и твоего автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
6: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.

0: Новости спорта.
1: Начнем с легкой атлетики. В швейцарской Лозанне прошел очередной этап бриллиантовой лиги. Латвийская копьеметательница Аннета Сиетеня заняла 7-е место, показав результат 58 метров 73 сантиметра. Победила олимпийская чемпионка из Японии Харука Китагути с лучшим результатом сезона – 64 метра 90 сантиметров. Вообще этап в Лозанне оказался богатым на рекорды. Сразу в нескольких дисциплинах спортсмены обновили лучшие результаты соревнований.
2: Еще одна хорошая новость пришла из мира легкой атлетики. Латвийский спринтер Оскарс Грава, который совсем недавно стал 5-м на чемпионате Европы в беге на 200 метров, рассказал, что самым тяжелым испытанием оказался вовсе не финал, а предварительные забеги. После первого старта ему понадобилось почти 4 часа, чтобы прийти в себя. Напомним, до медали на чемпионате Европы Грабе не хватило всего 0,02 секунды, а сам спортсмен уверен, что его главные результаты еще впереди.
1: И, пожалуй, главная сенсация дня в снукере. 20-летний латвиец Артемий Жижин одержал самую громкую победу в своей карьере, обыграв действующего чемпиона мира китайца У Идзе со счетом 5-4. Перед решающим фреймом Жижин уступал, но сумел собраться и безошибочно довел матч до победы. Благодаря этому успеху латвийский спортсмен вышел в основную сетку престижного турнира Wuhan Open, где теперь сыграет против опытного шотландца Стивена Магуайра. Это были новости спорта. Оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: Ordinary World есть удивительная история. Саймон Ле Бон написал эту песню после смерти своего близкого друга Дэвида Майлза, который умер от передозировки в 1986 году. Спустя 6 лет эта боль наконец превратилась в музыку. Причем сама песня родилась совершенно случайно. Ник Роудс и гитарист Уоррен Кукурула просто джимовали в студии, нашли необычное сочетание аккордов, а Саймон тут же придумал мелодию. И, возможно, самое интересное. Duran Duran в тот момент уже начинали считать группой прошлого, но когда Ordinary World случайно попала на американское радио, еще до официального релиза телефоны станции буквально разрывались от звонков слушателей. Лейблу пришлось срочно выпускать песню, и она дошла до 3-го места Billboard. Вот так песня о попытке пережить потерю стала началом нового этапа для Duran Duran.
1: На Ретро-ФМ «Утренний экспресс». Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
2: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Dumzīme koledža LV.
3: Реклама.
4: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
5: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал.
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
7: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo Rubijas šokolādes ledus lati no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Hesburger!
8: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
9: Хе-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: FM.
1: Бодрое утро без заминок вместе с Декта.
2: Доброе утро, 8:32 на часах, а я тут похвастаться пришла. Латвийские ученые представили собственную версию экологичной альтернативы пенопласту. В Институте химии древесины разработали упаковочный материал из грибного мицелия и отходов деревообработки. Подобные материалы уже существуют в мире, но латвийские исследователи создали свою технологию, которая уже получила престижную международную премию World Star for Packaging. Новый материал легкий, хорошо защищает крупные вещи при перевозке и, в отличие от пенопласта, полностью разлагается, и подходит для компоста. Ну а в будущем из него планируют делать не только упаковку, но и другие экологичные изделия. Это я все к чему? Вперед, ученые! Изобретайте больше полезных изобретений!
3: Чтобы нам было о чем рассказывать в эфире, конечно же, вперед из песни. А песня у нас следующая — «Чисара» Альбаны Раминапауэр.
2: Ее и послушаем.

0: Доброе утро. Отсутствие связи значительно осложнило устранение последствий бури, заявил президент. Во время бури не работал почти каждый пятый банкомат в Латвии. Правительство отказало в строительстве ветропарка К2 Вентум. Три самоуправления отказались от участия в программе арендного жилья для специалистов. С третьего класса школьники смогут частично учиться дистанционно. После праздника в Каугури назначат дополнительный ночной поезд до Риги. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой без программы.
2: Сегодня в Латвии облачность увеличится. Существенных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный от 0 до 5 метров в секунду.
3: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 19-20. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-19.
2: В столице Латвии солнечно, позже облачность увеличится. Без осадков. Днем плюс 20.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программы.
4: Pirmais uzkrājums reti sākas ar lielu summu. Parasti tas sākas ar dažiem centiem. Citadelas C-Smart karte jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt māca ne tikai tērēt, bet arī krāt. Ar gudro krājkasi lietotnē katrs pirkums nopaļojas, bet starpība automātiski nonāk uzkrājumā. Un uzkrātais pat pelna gada procentus. Mazi soļi, kas laika gaitā pārvēršas lielos mērķos. Noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV. Šķiet mana Citadele. Tiešām mana.

0: 8 часов 45 минут, и оцените просто уровень наших интеллектуальных бесед за эфиром. Только что с Еленой мы спорили о цвете штор в студию. Я утверждал, что они зеленые.
1: Они бирюзовые.
0: Что они синие, да, сошлись на том, что они бирюзовые, как цвет морской воды.
1: Цвет морской волны, он еще зеленоватым, он темнее. Ну.
0: А ты все продолжаешь. А я хочу уже двинуться дальше, так же, как двигается финский моряк Лукас Йоман. Вот мы сейчас беседуем, а он бороздит.
1: Бороздит?
0: Он бороздит уже не первый месяц, потому что ему есть на чем бороздить. Он вот этот бороздатор создал собственными руками в своем собственном сарае же, собственно. 11-метровая яхта «Гелиос-11», он ее назвал, не знаю почему 11, возможно, попытка номер 5, это была у группы «Виагра», у него все-таки 11, на солнечных батареях. Он проплыл на ней через всю Европу, от Финляндии, от Хельсинки, аж до самой Ибицы, а построил из фанеры и стеклопластика, и паутинки, конечно же, за 200 дней, и всего 30 тысяч евро ему это обошлось. Ну как, в Финляндии, наверное, всего 30 тысяч евро. Хотя
1: всего.
0: Можно было купить несколько лодок, даже сменных. Одну на одной плыть, еще несколько на детальки, ему бы еще хватило на сдачу что-нибудь, но нет, вот он такую мелочь.
1: А настоящая яхта, наверное, не стоит 30 тысяч, она, наверное, дороже
0: по-разному
1: или дешевле?
0: По-разному стоит, не, ну, вот, все зависит от бюджета и от кошелька. Можно купить какую-то моторку за 2-3,5 тысячи, почему нет, вполне. А можно купить там за многие-многие миллионы, там под полмиллиарда стоят такие океанские всякие суперяхты. Ну, как бы то ни было, вот он догреб, ну, как догреб, на солнце он...
1: У него солнечные батареи?
0: Ну да, я же говорю, на солнечных батареях. Весь прикол в том, что он у себя в гараже создал яхту сам себе на солнечных батареях. От Хельсинки до Ибицы несколько месяцев он плыл, там он затусил, а сейчас с песнями режет волны, это как его называется?
1: Обратно?
0: Он дальше поплыл. Атлантического океана.
1: Какой
0: может быть,
1: смелый.
0: Да, все у него спокойно, релакс, take it easy, поет он про себя. Мика тоже, кстати, финский исполнитель.
1: Который споет нам после небольшой паузы.
2: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
3: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
4: Reklama. Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
5: Представляешь, вчера была в оптике Филман. И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
6: Это вообще нужно измерять?
5: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
7: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Газированный напиток 330 мл 59 центов. Творог 9% XXL 1 кг 200 грамм 4,19. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
9: Грантис. Профессионал полидзиба он отбалст. Дзивы скумякаюз брижос. Грантис. 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
10: 7bet. Весь август следите за матчами футбольного клуба Supernova в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
11: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
12: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
13: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89, скидки до 70%. Ждем вас!

0: Елена Рассохина, Александр Шунин. На Ретро-ФМ.
1: До того, как снять «Одиссею», Кристофер Нолан снял, например, «Бэтмен. Начало». Ну, там играл Кристиан Бейл, Майкл Кейн, Лиам Нисон, Киллиан Мерфи, даже Кэти Холмс, помнишь?
2: Я Кэти Холмс не помню, а вот Кристиана Бейла, конечно,
1: да,
2: же помню.
1: Ну вот, да. Снимали в том числе в знаменитом особняке Ментмор Тауэрс. Это здание 19 века, оно было построено для Ротшильдов и, собственно, поместье Брюса Уэйна изображал в этом самом фильме этот дом, это здание. Что сейчас там происходит? Да ничего хорошего там
2: как
1: не происходит.
2: Ничего хорошего?
1: Да довели здание, опять же, для Ротшильдов, между прочим, построено до аварийного состояния. Крыша рушится. Стены обваливаются. Внутри огромная колония настоящих летучих мышей. Ну, то есть, прям вот Бэтмен воплощенный. Готэм, который мы заслужили, можно так сказать. А местные власти заставили, а это британское графство Бакингемшир, заставили владельца до 2027 года нанять лицензированного летучемышиного эксперта, выгнать, значит, этих летучих, заделать дыры, вообще начать реставрацию. За каждым шагом будут следить инспекторы, а если хозяин продолжит забивать, так сказать, на ремонт, а не забивать гвозди, то особняк попросту отберут. Так что
2: но
1: самое...
2: хозяин не Ротшильд сейчас,
1: не,
2: верно?
1: Не.
2: Просто я подумала, что у них, наверное, должно быть денег на починку.
1: Нашелся некто, кто у Ротшильда купил, а содержать не в состоянии, даже несмотря на то, что этот замок засветился в таком замечательном фильме. Так что, да, засучив рукава, ему пора приниматься за работу. Главное, не забыть вызвать темного рыцаря на субботник.
2: Это точно. Ну, а впереди, после небольшой паузы, Тополиный пух от Иванушки Интернешнл.
3: Точное время вместе с предприятием Экотехнологис.
4: 9:16.
3: Экотехнологис. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
5: Бушницас. Ир. Пилцпалвас. Ир. Пеналис. Ир. Сома готова? Гандриз. Но 25 лиц 31 августа Пейкалус Максима. Сколас пречу гада тиргус. Ратлайдаем лиц под 60%. Канцелējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem. Pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem 50% atlaide. Maxima.

0: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. Отель на берегу моря в Салкрасны. Как застройщику удалось получить разрешение?
2: Регламент об упаковке PPVR всположил электронных торговцев. Эксперты рассказали, что делать.
1: Рубрика «Ищи себя». Лето, море и Меладзе. Яркие кадры гостей и атмосферы концерта в Юрмале.
2: Штраф 1700 евро за одну поездку. Житель Эстонии посчитал наказание полиции несправедливым и пошел в суд.
1: Рубрика «Подкаст». Как европейские средства помогают жителям Латвии оставаться востребованными на рынке труда.
2: Рейтинг рижских школ. Результаты 9 класса.
1: КНАП призывает оценить нахождение руководства Юрмалы на поле для гольфа в рабочее время.
2: В возрасте 80 лет ушла из жизни легенда американской кантри-музыки Долли Партон.
1: Ренкевич. Отсутствие связи очень затруднило устранение последствий бури.
2: Рубрика «Видео». Суд начал рассматривать дело против должностных лиц Baltic International Bank об отмывании 20 миллионов евро.
1: Посетителей кладбища в Гулбенском крае предупреждают, что поблизости, возможно, находятся медведи.
2: В Риге стало меньше квартир на продажу. Что происходит на рынке жилья? Об этом и многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: Доброе утро, 9:31 на часах, сегодня 26 августа, а водителям есть новость на заметку. С 28 августа и почти на 2 месяца, то есть до 25 декабря, точнее октября, что ж я путаюсь так сегодня. Итого, с 28 августа до 25 октября в центре Риги изменится схема движения на перекрестке набережной 11 ноября, улиц Экспорта и Муйтас. Здесь будут реконструировать светофор. Главное изменение – привычный съезд с набережной на улицу Муйтас закроют. Чтобы попасть туда, придется доехать до перекрестка и повернуть направо уже на светофоре. Изменения коснутся и пешеходов. Часть проходов временно закроют, но организуют обход по временным тротуарам. Работы будут идти круглосуточно, поэтому если часто ездите этим маршрутом, лучше заранее заложить немного больше времени на дорогу.
1: Я восхищен. 2 месяца реконструировать светофор?
0: Ну, наверное...
1: Круглосуточно? Я хочу за этим наблюдать круглосуточно. Давай поставим камеру наблюдения, ей-богу.
0: А давай. Но сперва послушаем Лёша Павленко с новостями.
2: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. ЛВРТЦ предупреждает пользователей Epax Mobile после утечки данных ДВДД. Правительство продлило срок возврата оставшейся части государственного займа Air Baltic. Самоуправлением дали больше времени для подачи заявок на возмещение ущерба от бури. Снижение НДС на продукты заметили 40% жителей Латвии. Работающим родителям предлагают сохранить родительское пособие в размере 75%. В школах Латвии детям будут выдавать кефир и йогурт. Подробности в начале часа.
4: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
0: Сегодня в Латвии облачность увеличится. Существенных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный от 0 до 5 метров в секунду.
1: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 19-20. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-19.
0: В столице Латвии солнечно, позже облачность увеличится. Без осадков. Днем плюс 20.
4: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
5: Энергия для тебя и твоего автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
6: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.

0: Гороскоп.
1: Овны. Сегодняшний день стоит провести с людьми. Одиночество будет не самым желанным состоянием. Так что, если у вас будет возможность его избежать, то ею лучше воспользоваться.
2: Тельцы. Вы, безусловно, венец творения, уникальны во всех отношениях. Этим стоит гордиться. Однако не надо забывать, что почти каждый из оставшихся представителей человечества склонен думать так же. И они тоже имеют на это право. Сегодня вам придется искать компромисс между своими амбициями и повседневными обязанностями.
1: Близнецы. Сегодня вас будет поджидать счастливый случай. Однако не стоит кидаться на него с распростертыми объятиями. Он может напугаться и убежать. Обидно будет.
2: Раки. Сегодня не стоит начинать ничего нового. Потенциально взрывчатая ситуация сохранится до завтра. Нынче вы можете только доводить до полного совершенства то, что сделали ранее.
1: Львы. Сегодня вам показана высокая физическая активность. А чтобы не было скучно, привлеките к этому полезному занятию еще кого-нибудь.
2: Девы. Сегодня у вас будет обострено чувство прекрасного. По этому поводу лучше поменьше смотреть на людей и побольше на облака.
1: Весы. Сегодня вы будете казаться настолько легко приспосабливаемыми к любым обстоятельствам, что некоторые могут решить, что у вас проблемы с индивидуальностью. Не стоит этого опасаться. Проблемы не у вас, а у них.
2: Скорпионы. Сегодня вы будете беззаботнее, чем обычно, в связи с чем следует быть осторожнее на дорогах. Чего доброго, собьют.
1: Стрельцы. Сегодня самые простые и понятные вещи будут вызывать у вас чувство тягостного недоумения. Это не самый лучший день для напряжения мозгов, так что во избежание нервного расстройства лучше ничем их не занимать.
2: Козероги, сегодня размер ваших амбиций ни за что не позволит вам поставить перед собой мелкую цель. Объект ваших мечтаний нынче будет как минимум труднодостижим, а скорее всего просто нереален.
1: Водолеи, друг нуждается в вашей поддержке. Ваша теплота и готовность помочь будут ему очень важны. Не отмахивайтесь от него.
2: Рыбы, сегодня вы все время будете чувствовать себя как муравей, которого рассматривают микроскоп. Все ваши успехи и неудачи будут становиться достоянием общественности, причем отнюдь не в уменьшении. Размере.

0: На часах 9.49, и давайте мы вам расскажем историю чудесного спасения двух мексиканских рыбаков. На самом деле, мужичкам очень и очень здорово повезло, хотя шансы выжить у них, прям скажем, были весьма невелики. Так что произошло? Два этих замечательных маримана 53 и 32 лет от роду пережили крушение своего судна в Тихом океане. Причем пережили весьма нестандартным образом. Их выкинуло, пароход затонул, они были вдвоем, маленькая лодка была. Но, тем не менее, единственное, что у них было под рукой, под ногой, под животами, под прочими частями тел, это холодильник, большой контейнер для охлаждения рыбы. Они его и превратили в спасательную капсулу.
1: Они как на лодку в него сели?
0: Да.
1: Или он был надутый, закрытый, и за счет водяного пузыря плавал?
0: Грубо говоря, это был холодильник.
1: Да.
0: Они в него забрались.
1: Залезли как в лодку.
0: Да, сначала на него, потом открыли дверь, залезли внутрь, и в этом холодильнике для замороженной рыбы они провели 5 дней. Но если кто-то может подумать, что ж такого, 5 дней, конечно, тяжело, но там же холодильник для замороженной рыбы. То есть по умолчанию, что там рыбы было полно, там ничего не было, кроме рыбьего запаха.
1: То есть есть было нечего?
0: Есть было нечего, пить было нечего. 5 дней
1: бедняги.
0: На одних молитвах они баражировали воду Тихого океана, пока, наконец, ВМС Мексики их не заметили с воздуха и не спасли. Так что, что любая безвыходная ситуация на самом деле может иметь выход. Главное его разглядеть вовремя. Мы же разглядели, что вперед Magic, опять же, про волшебство. Magic Symphony Blue System впереди.

0: 9:58 на часах, а это значит, что наш утренний экспресс добрался до конечной станции. Елена Рассохина и Александр Шунин все эти 4 часа были с вами.
1: Но мы с вами будем еще 4 часа завтра с 6 до 10 утра.
0: А пока, до завтра.
1: Пока. Утренний экспресс.
2: Реклама. Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim pērkot vismaz divus sviesta Rimi iepakojumus 200 grami katrā par vienu maksā 95 centus. Jogurta dzēriens Actimel 1 kg 200 gramu iepakojumā 3,99 €. Ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus iepakojumus glazēta zefīra pergale 550 grami par vienu maksā 2,79 €. Rimi!

0: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал.
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: Школа зовет?
6: RD Electronics отвечает суперценами.
5: 17 августа по 13 сентября.
6: Большая школьная распродажа.
5: Смартфон Samsung Galaxy A16.
6: Всего 99 евро.
5: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
6: Все для школы по суперценам.
5: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles

0: И все начинается сначала. Участникам 220 ЛВ плюс все необходимое к новому учебному году до минус 40%. Получи сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
1: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
2: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
3: Хе-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: больше аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Волна летних предложений в 220 ЛВ. Только сейчас предложение до минус 60% участникам 220 ЛВ+. Получи уже сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
2: После тренировок хочется вкусный, питательный и удобный перекус? Протеиновые коктейли Вендофит уже в Риге в спортивных клубах Lemon Gym и Gym Latvia. Высококачественные, свежеприготовленные протеиновые и коллагеновые коктейли с превосходным вкусом. Подходят для всех, для повседневной жизни, тренировок и заряда энергии. Выбирайте свой. Бельгийский шоколад, крем-брюле, банан, черника или печенье со сливками. Вендофит. Ваш фитнес-бар в вендинг-аппарате.
1: Особые цены на офисную мебель и электронику в 220 ЛВ. Аэрогриль Xiaomi участникам 220 ЛВ плюс только 139 евро. Забери сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
3: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
4: Утренний экспресс. Хроники удивительной наивности и редчайшей честности. В Мюнхене 42-летний гражданин Италии пришел в местный полицейский участок глубокой ночью с довольно, так сказать, необычным вопросом. Не находится ли он случайно в розыске? Оказалось, что прокуратура действительно выдала ордер на его арест за использование запрещенной символики. Внести залог 1,8 тысячи евро у мужчины не нашлось. Поэтому его радостно оставили под стражей на 2 месяца.
3: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
5: Утренний экспресс. Вместе с международной платежной компанией Декта.
6: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland.lv. Sportland. Esi pirmais!
7: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
8: Mm.
7: Vai brokastīm vakariņās.
8: Mm.
7: Vai pat vakariņām pusdienās.
8: Mm.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
9: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
10: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
11: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele.lv.

интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Iltum-Suknis-LV. А вы знали, что чем лучше утеплено здание, тем хуже в нем может стать качество воздуха? Поэтому на помощь приходит система рекуперации. Она выводит из помещений душный воздух, передавая его тепло поступающему свежему воздуху. Так дом непрерывно дышит, не теряя ценную тепловую энергию. Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Iltum-Suknis-LV. Все о тепловых насосах и наиболее подходящем решении для вашего дома найдете на сайте siltumsuknis.lv. Заполните заявку, и с вами свяжется опытный специалист, который проконсультирует и разработает индивидуальное предложение. Siltum-Suknis-LV – эксперты своего дела.

0: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
1: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
2: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
3: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lido. Наслаждайся любимыми бургерами Lido Street Food A6. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый седьмой бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от седьмого бургерного рая. Запомни, приложение Lido. Клуб A6. 6 бургеров, седьмой бесплатно. Lido. За то, что настоящее.
4: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu – sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22-13-77-00.
5: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
6: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
7: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV, Sportland, esi pirmais!
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
2: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
1: Вместе с акционерным обществом Латвийской кредитной полидзибес программа ЛКПП ЛВ.
4: Сегодня в Латвии облачность увеличится, существенных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный от 0 до 5 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 19-20 градусов. В Даугавпилсе, Разокне, Краслове плюс 17-19. В Риге сегодня солнечно, позже облачность увеличится без осадков. Температура воздуха сегодня днем до плюс 20 градусов.
1: Вместе с акционерным обществом Латвийской кредитной полидзибес программа ЛКПП ЛВ.
5: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 11:12.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

Участвуй в большой лотерее Мего. До 25 октября купи 2 лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Мего ЛВ.

0: Sportland. Esi pirmais!
1: Акционерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
4: Сегодня в Латвии облачность увеличится, существенных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный от 0 до 5 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 19-20 градусов. В Даугавпилсе, Разокне и Краслове плюс 17-19. В Риге сегодня солнечно, позже облачность увеличится без осадков. Температура воздуха сегодня днем до плюс 20 градусов.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
2: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
1: Реклама. Только в МК Латвии. Внимание! Украдены личные данные всех автовладельцев страны. Читайте, смогут ли мошенники забрать ваши деньги и машину или оформить на вас кредит. Рижанина по ошибке признали мертвым и лишили всех прав. Узнайте, почему такое случилось и как защитить себя. Может ли гражданин России унаследовать квартиру в Латвии? Разбираемся вместе с правозащитником. Счетчик электричества месяцами врет. У нас полная инструкция от специалиста. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
2: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
3: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
4: Hei, hei! Gatava k veselim priklīčējiem? Parka Varīnī brigādi priglašājot visu simju.

0: Энергия для тебя и твоего автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
1: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
1: Реклама.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал.
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
7: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkrakls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienvieta. Decathlon veikalos tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon – tavs ritms, tavs uzvars.
8: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
9: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
10: Čau, draugi! Te grupa The Soundboys. Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
11: Акционерное общество «Латвия с кредитной полидзибой» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
13: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. После кибератаки на ДПДД, в результате которой злоумышленники получили в том числе персональные коды, ЛВРТЦ призывает жителей уделить особое внимание цифровой безопасности. Если в качестве номера пользователя Eparax Mobile используется персональный код, рекомендуется заменить его на случайную комбинацию цифр, которую предлагает система. Правительство поддержало продление до 30 декабря срока возврата основной суммы оставшегося государственного кредита Air Baltic в размере 18 миллионов евро. Кабинет министров рассмотрел подготовленный Министерством сообщения доклад и поддержал меры по обеспечению финансовой стабильности авиакомпании. Правительство продлило до 10 рабочих дней срок подачи самоуправлениями заявок на возмещение ущерба, нанесенного бурей. Ранее на это отводилось 3 рабочих дня. Изменения касаются только последней бури и не меняют действующий порядок в других случаях. Снижение ставки НДС на отдельные продукты питания, вступившее в силу 1 июля, заметили 40% жителей Латвии, показал опрос Норстат. Еще 41% опрошенных этого не заметил, а почти пятая часть вообще не обратила внимания на изменения. Чаще всего снижение НДС отмечали жители в возрасте от 30 до 39 лет, реже всего люди старше 50 лет. Родительское пособие впредь будет выплачиваться в размере 75% от полной суммы, если во время ухода за ребенком родители продолжают работать, получают доход как самозанятые или не находятся в отпуске по уходу за ребенком. Эту норму предлагают сделать постоянной. В школах Латвии наряду с фруктами, овощами и молоком детям будут выдавать также кефир и йогурт без добавок. Это предусматривают утвержденные правительством поправки. Сейчас детям бесплатно, не реже одного раза в неделю, предоставляют определенные порции свежих фруктов и овощей, а также пастеризованное молоко, в том числе безлактозное и ультрапастеризованное.
1: Прогноз погоды
3: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезной программа.
14: Завтра в Латвии будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный умеренный. В Лепае, Вентспилсе, Даугавпилсе, Резекне и Краслове температура воздуха завтра днем будет плюс 20-21 градус. В Риге завтра будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-13 градусов, а днем плюс 21-22.
1: Прогноз погоды
3: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными и полезной программой.
12: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 1:14.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с «Илтумсукнис ЛВ». А вы знали, что тепловых насосов в мире продается больше, чем традиционных отопительных котлов? Это давно уже не технология будущего. В Европе это стало новым стандартом для эффективного и экологичного обогрева дома. Главное – правильно подходить к индивидуальному выбору подходящего теплового насоса. Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с «Илтумсукнис ЛВ». Все о тепловых насосах и наиболее подходящем решении для вашего дома найдете на сайте siltumsuknis.lv. Заполните заявку, и с вами свяжется опытный специалист, который проконсультирует и разработает индивидуальное предложение. Siltumsuknis.lv. Эксперты своего дела.

0: 10% atlaide visiem, kas mācās vai māca. Skolēniem MacBook Neo tagad no 719 eiro. Ienāc CCLV!
1: Реклама.
2: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
3: Утренний экспресс.
2: Давайте поговорим о кулинарных экспериментах.
4: Вот
2: на самом деле прямо опыт поставили в португальской сети KFC и соединили сочный бургер и пончик.
4: Боже, зачем?
2: Сверху вот еще одной булочкой положили пончик. Просто экстремальная проверка для желудка, скажем так, на прочность.
4: К своим годам я сделала вывод, что не все, что готовят, надо пробовать.
2: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
3: Утренний экспресс.
1: Вместе с международной платежной компанией «Декта».
5: После тренировок хочется вкусный, питательный и удобный перекус? Протеиновые коктейли «Бендафит» уже в Риге в спортивных клубах «Лемон Джим» и «Джим Латвия». Высококачественные, свежеприготовленные протеиновые и коллагеновые коктейли с превосходным вкусом. Подходят для всех, для повседневной жизни, тренировок и заряда энергии. Выбирайте свой. Бельгийский шоколад, крем-брюле, банан, черника или печенье со сливками. «Вендафит» – ваш фитнес-бар в вендинг-аппарате.
6: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT.lv vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
7: Pārmaiņas sākas ar pirmo soli. Apskati sev piemērots vakances darba sludinājumu portālā cvmarket.lv. Neatliec uz rītdienu. Piesakies jau šodien. cvmarket.lv.
8: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi! Loterijas atļaujas numurs 9106.

0: Школа зовет?
1: Эрде Электроникс отвечает супер ценами.
0: 17 августа по 13 сентября.
1: Большая школьная распродажа.
0: Смартфон Samsung Galaxy A16.
1: Всего 99 евро.
0: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
1: Все для школы по супер ценам.
0: Покупай выгодно в магазинах Эрде Электроникс по всей Латвии или на Эрде Вейклс ЛВ.
1: Поторопись. Большая школьная распродажа в Эрде Электроникс.
2: Хочешь новый автомобиль? Участвуй в большой лотерее Мего! До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Octavia от Green Motors. А также выиграй Nintendo Switch от TixiPay и подарочные карты от Menace Аптека или Bolt Food. Номер лотереи 9096. Выиграть может каждый! Мего ЛВ!
3: Klausies, ko tu teikt, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
4: Tas ir kaut kāds burju triks?
3: Nē, taču tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
4: Interesanti. Pastāsti vairāk.
3: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
4: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
3: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
2: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняемой палейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
6: Завтра в Латвии будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северный умеренный. В Лепае, Вентспилсе, Даугавпилсе, Резекне и Краслове температура воздуха завтра днем будет плюс 20-21 градус. В Риге завтра будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночи плюс 8-13 градусов, а днем плюс 21-22.
2: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняемой палейдзības программа. ЛКПП ЛВ.
5: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед всем, кто с нами на Retro FM Latvia. Пусть ваш день будет удачным и пусть все успевается. Меня зовут Катя Ерофеева. Будем продолжать наш эфир и далее ваши заявки. Программа «Привет в обед» открыта и скоро зачитаю первое послание. Оставайтесь с нами.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: not getting this.
1: Привет в обед!
2: Привет в обед!
1: Вместе с SMS Credit LV.
2: Это «Привет в обед» – программа по заявкам. Игоря Витковского из Риги поздравляют с днем рождения соседи – семья Репиных. Игорь, принимайте пожелания долголетия, сил и энергии, оптимизма и веры в лучшее. С днем рождения вас и теплые поздравления от семьи Репиных.
1: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» приветик от Оксаны Н. для Дарины Гуриной. Дарина, принимайте пожелания солнечного настроения, и чтобы все дела сегодня спорились. Передаем также ответный приветик Оксане и пожелания прекрасного дня. Спасибо за заявку.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед», и здесь звучат ваши послания на всю страну. Спасибо вам за активность и сообщаю, что к этому моменту послания на сегодня уже озвучены. Буду ждать новые на retrofm.lv. С вами была Катя Ерофеева. И сейчас ненадолго прощаюсь. Отличного дня и пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: vienmēr tev blakus, vienmēr tev blakus, vienmēr.
1: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: И все начинается сначала. Участникам 220 LV Plus все необходимое к новому учебному году до минус 40%. Получи сегодня в физическом магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
3: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SEA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
4: Свежие и свежие, яркие и яркие, зеды он зеды. Впечатляющий выбор срезанных цветов и цветочных композиций как в магазине «Зеды он Зеды» на Кроню 23Б, так и в интернете. С благодарностью и теплотой поздравь своих любимых педагогов с Днем Знаний и начни новый учебный год красиво. Отправляем также с доставкой zedyonzedy.lv.
5: Школа зовет?
6: РД Электроникс отвечает супер ценами.
5: 17 августа по 13 сентября.
6: Большая школьная распродажа.
5: Смартфон Samsung Galaxy A16.
6: Всего 99 евро.
5: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
6: Все для школы по супер ценам.
5: Покупай выгодно в магазинах РД Электроникс по всей Латвии или на РД Vehicles LV.
6: Поторопись. Большая школьная распродажа в РД Электроникс.
2: Волна летних предложений в 220 LV. Только сейчас предложение до минус 60% участникам 220 LV+. Получи уже сегодня в физическом магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
7: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT LV.
2: Особые цены на офисную мебель и электронику в 220 LV. Аэрогриль Xiaomi участникам 220 LV+, только 139 евро. Забери сегодня в магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.

0: saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lidl. Наслаждайся любимыми бургерами Lidl Street Food A6. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый седьмой бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от седьмого бургерного рая. Запомни, приложение Lidl. Клуб A6. 6 бургеров, седьмой бесплатно. Lidl. За то, что настоящее.
4: Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam par draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Spice Life, Saga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms. Tavas uzvaras.
5: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
6: Участвуй в большой лотерее Мега. До 25 октября купи 2 лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Мега ЛВ.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
9: Завтра в Латвии будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный умеренный. В Лепае, Вентспилсе, Даугавпилсе, Резекне и Краслове температура воздуха. Завтра днем будет плюс 20-21 градус. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночи плюс 8-13 градусов, а днем плюс 21-22.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
7: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал.
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
7: Spilgta svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
8: Только в МК Латвии. Минблаг хочет восстановить трудовой стаж, потерянный жителями в 90-е. Читайте, чья пенсия может вырасти на 100 евро в месяц и больше. Когда в Латвии появятся новые методы лечения и ранней диагностики онкологии? Хорошие новости от профессора Марциса Лей. Власти Риги начинают борьбу с испанским слизнем. Читайте, куда сообщать о зараженных районах и какие меры принимаются прямо сейчас. МК Латвия с приложением «Здоровье» уже в продаже по всей стране.
9: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
10: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
9: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
11: Участвуй в большой лотерее Мего. До 25 октября купи 2 лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Mego LV.
12: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkrēkls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavs uzvars.
13: Back to City. Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.

0: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
2: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 26. augusta līdz 8. septembrim Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 6 eiro 99 centi un šokolādes ola Kinder Surprise 20 gramu 99 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Čau, draugi! Te grupa
8: Bez Soundboys!
7: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus.
9: Es gribu sildīties ar tevi.
7: Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savs ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
10: Namaste! Начинаем занятие. Закройте глаза, освободите разум, ни о чем не думайте.
11: Мама, а где мой пенал? А еще надо гуашь и еще...
10: Знакомо? Спокойствие! Хэстио ЛВ. Все для школы в одном месте. Скидки до 45%. Заказывайте в интернет-магазине, получайте в пакомате или с курьером. Хэстио ЛВ. Школьному сезону зеленый свет.
12: Школа зовет?
13: РД Электроникс отвечает суперценами.
12: 17 августа по 13 сентября.
13: Большая школьная распродажа.
12: Смартфон Samsung Galaxy A16.
13: Всего 99 евро.
12: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
13: Все для школы по суперценам.
12: Покупай выгодно в магазинах РД Электроникс по всей Латвии или на РД Vehicles LV.
13: Поторопись. Большая школьная распродажа в РД Электроникс.
14: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
15: Утренний экспресс.
16: Хроники удивительной наивности и редчайшей честности. В Мюнхене 42-летний гражданин Италии пришел в местный полицейский участок глубокой ночью с довольно, так сказать, необычным вопросом. Не находится ли он случайно в розыске? Оказалось, что прокуратура действительно выдала ордер на его арест за использование запрещенной символики. Внести залог 1,5 тысячи евро у мужчины не нашлось. Поэтому его радостно оставили под стражей на 2 месяца.
14: Елена Рассохина и Александр Шунин с 6 до 10 на Ретро-ФМ.
15: Утренний экспресс.
17: Вместе с международной платежной компанией «Декта».

интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Iltum-Suknis-LV. А вы знали, что даже в лютый зимний мороз под слоем промерзшей земли скрывается тепло, которое можно использовать для обогрева дома? Современные тепловые насосы способны аккумулировать эту энергию и поставлять ее в помещение. Летом же происходит обратный процесс, и тепловые насосы охлаждают нагретые комнаты. Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Iltum-Suknis-LV. Все о тепловых насосах и наиболее подходящем решении для вашего дома найдете на сайте siltumsuknis.lv. Заполните заявку, и с вами свяжется опытный специалист, который проконсультирует и разработает индивидуальное предложение. Siltum-Suknis-LV – эксперты своего дела.

0: берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
1: Pārmaiņas sākas ar pirmo soli. Apskat sev piemērots vakances darba sludinājumu portālā cvmarket.lv. Neatliec uz rītdienu. Piesakies jau šodien. cvmarket.lv.
2: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lido. Наслаждайся любимыми бургерами Lido Street Food Ашайс. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый седьмой бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от седьмого бургерного рая. Запомни, приложение Lido, клуб Ашайс. 6 бургеров, 7 бесплатно. Lido, за то, что настоящее.
3: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Не дари учительнице цветы, которые быстро завянут. Подари красивый желтый мешочек L'Occitane, содержание которого будет радовать долго. Коллекция цветов L'Occitane – это прекрасный подарок на 1 сентября. Ура! Снова в школу!
5: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
6: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
7: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. После кибератаки на ДПДД, в результате которой злоумышленники получили в том числе персональные коды, ЛВРТЦ призывает жителей уделить особое внимание цифровой безопасности. Если в качестве номера пользователя Eparex Mobile используется персональный код, рекомендуется заменить его на случайную комбинацию цифр, которую предлагает система. Правительство поддержало продление до 30 декабря. Срока возврата основной суммы оставшегося государственного кредита Air Baltic в размере 18 миллионов евро. Кабинет министров рассмотрел подготовленный Министерством сообщения доклад и поддержал меры по обеспечению финансовой стабильности авиакомпании. Правительство продлило до 10 рабочих дней срок подачи самоуправлениями заявок на возмещение ущерба, нанесенного бурей. Ранее на это отводилось 3 рабочих дня. Изменения касаются только последней бури и не меняют действующий порядок в других случаях. Снижение ставки НДС на отдельные продукты питания, вступившее в силу 1 июля, заметили 40% жителей Латвии, показал опрос Норстат. Еще 41% опрошенных этого не заметил, а почти пятая часть вообще не обратила внимания на изменения. Чаще всего снижение НДС отмечали жители в возрасте от 30 до 39 лет, реже всего люди старше 50 лет. Родительское пособие впредь будет выплачиваться в размере 75% от полной суммы. Если во время ухода за ребенком родители продолжают работать, получают доход как самозанятые или не находятся в отпуске по уходу за ребенком. Эту норму предлагают сделать постоянной. В школе школах Латвии наряду с фруктами, овощами и молоком детям будут выдавать также кефир и йогурт без добавок. Это предусматривают утвержденные правительством поправки. Сейчас детям бесплатно, не реже одного раза в неделю, предоставляют определенные порции свежих фруктов и овощей, а также пастеризованное молоко, в том числе безлактозное и ультрапастеризованное.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полидзības программа.
7: Завтра в Латвии будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный умеренный. В Лепае, Вентспилсе, Даугавпилсе, Резекне и Краслове температура воздуха завтра днем будет плюс 20-21 градус. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-13 градусов, а днем плюс 21-22.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полидзības программа.
8: Привет-привет, это Эдмунд Кашевский. Давайте до 19 вместе делать Ретро-ФМ Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 4 часа 13 минут.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Vairāk ir lētāk. Liela akcija veikalos Maxima. No 25. Līdz 31. Augustam. Jaunie kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļa gaļas produkcijai ķekava 25% atlaide. Ar paldies karti pelmeņi Rīgas miestnieks XXL. 2 kilogrami 2,99 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Ну что, с маленькой пятницей нас всех, да? Как-никак, среда. 26 августа уже, боже ж мой, 4 дня, ну максимум 5, и все, и лето заканчивается. Ай-яй-яй, как оно быстро пролетело.

0: на Retro FM Latvia.
1: Да, среда, среда. Все делают вид, что живут осмысленно, трудятся на, как говорится, на все 1000%, но не живут осмысленно, но, как известно, бар, только бар знает правду. Ну, а в принципе, сегодня вечером, то есть вечером в среду, планы на завтра тают, как и мотивация. Поэтому эту маленькую среду давайте проведем вместе. Будет легче, поверьте мне. Итак, что нам календарь приготовил наш вездесущий на 26 августа? Опа! 26 августа 1858 года впервые была передана новость с помощью телеграфа. И было это 168 лет назад. Ну что такое телеграф? Если брать дословную, так сказать, транскрипцию с греческого и перевод, то теле – это далеко, а графус – это пишу. Ну вот, поэтому далеко пишу. Да, в современном значении, конечно же, это средство передачи сигнала по проводам, радио или другим каналам. Передача информации телеграфным способом вот и называют телеграфией. Ну, в принципе, это уже как бы исторический факт, телеграммы когда посылали, да? Самый известный вариант отсыла телеграммы из Америки, и самый бюджетный, когда отсюда посылали телеграмму Абраму, что умерла его тетя Сара. И долго думал Мойша, как сэкономить, и написал: «Сара, все». А ответ пришел из Америки тоже телеграммой, до предела короткий и четкий: «Ой». Ну вот это все, можно, что нужно знать про телеграфирование и телеграф сегодня. Ибо это уже кусок истории. Ну что у нас? Звездное лето пока еще 4 дня. У-ху-ху-ху. Ой, мама мия. А время-то летит, да?

0: 3 месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Реклама.
3: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
4: Не выключенный утюг?
3: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
5: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
6: Очки «Филман».
5: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: И все начинается сначала. Участникам 220 ЛВ плюс все необходимое к новому учебному году до минус 40%. Получи сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
8: Дома майнит авто. Ремонтет бувет ваегадатес и пошуму. Варбут бейдзот пинацис лайкс финишет каду сен лолоту и цери. Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
9: Хей-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью провести

0: аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Волна летних предложений в 220 ЛВ. Только сейчас предложение до минус 60% участникам 220 ЛВ плюс. Получи уже сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
2: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
3: После тренировок хочется вкусный, питательный и удобный перекус? Протеиновые коктейли Vendofit уже в Риге в спортивных клубах Lemon Gym и Gym Latvia. Высококачественные, свежеприготовленные протеиновые и коллагеновые коктейли с превосходным вкусом. Подходят для всех, для повседневной жизни, тренировок и заряда энергии. Выбирайте свой. Бельгийский шоколад, крем-брюле, банан, черника или печенье со сливками. Vendofit. Ваш фитнес-бар в вендинг-аппарате.
4: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
1: Особые цены на офисную мебель и электронику в 220 ЛВ. Аэрогриль Xiaomi участникам 220 ЛВ плюс только 139 евро. Забери сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
5: Klausies, ko tu teikti, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
6: Tas ir kaut kāds burju triks?
5: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
6: Interesanti. Pastāsti vairāk.
5: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
6: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
5: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.

0: на RetroFM Latvia.
1: А вот откопал повод так повод. Знаете, в интернете, оказывается, сегодня день музыкальной йоги. Но я с йогой-то вообще не особенно и с ее разновидностями, хотя я знаю, что их там несколько, и каждый, скажем так, каждый гуру по-своему это все дело преподносит, но и народ этим увлекается очень даже, очень. Некоторые даже настолько серьезно, что там вообще происходит поворот и в судьбе также. Ну, а вот меня, слава богу, этот факт он как-то обошел стороной, да. Я с йогой, ну, пока никак. А может быть, я не знаю, а может, слава богу, что никак. Ну, не знаю, нет, ну, спорить не буду. Для некоторых это уже даже и стиль жизни, и все остальное. Но вот сегодня международный, так сказать, день музыкальной йоги. Вот это интересно было бы посмотреть, как это. Это, наверное, то же самое, как аэробика, только еще с такими более продвинутыми элементами там по части владения своим телом, растяжки и всего остального. Но это я так просто фантазирую. Хотя, если народу это нравится, то почему бы, как говорится, и нет. С днем музыкальной йоги вас! Все, так сказать, присутствующие и которые к этому делу причастны. Вот представляю себе под эту музыку упражнения йоги, вытягивания ритмические. Сейчас сложно было бы. Ладно, шутки в сторону.

0: На Ретро FM Латвия.
1: А вот тут Трофимов спел про город в пробках. Ехали поутру сегодня, итальянских друзей встречал, и попали в пробку через Вантовый мост. Ползли там, ну, не так долго, в течение где-то 25-30 минут мы это все дело преодолели, проехали. Ну, такая пробка была, да, не особо большая. И разговорились, я говорю, ну вот, я говорю, приезжайте, в следующем году у нас будет вообще полная задница огурцов, потому что у нас закрывается этот мост на ремонт, и будет коллапс, и гранде проблема. А мне говорят, знаешь, ну, сейчас не помню название, в каком городе был тоже, тоже ремонт моста, и там они взяли и поставили понтоновый мост. Просто мост на понтонах, временный, через реку, недалеко от того же места, и народ там особо, скажем так, не понял всей сложности этого процесса и не портил себе нервы и не устраивал какие-то гранды пробки. И вот таким образом городские власти решили эту проблему. Поставили понтонный мост и все, временный. Я вот сейчас вспоминаю свое детство, ведь в Риге был понтонный мост, рядом как раз-таки с имеющимся сейчас у нас Вантовым, и ничего, и достаточно долго он функционировал, и народ ездил по нему, и ничего. В принципе, эту идею надо было подкинуть властям нашего города. Может, они тоже решатся все-таки на такой отчаянный шаг, чтобы не блокировать весь город в следующем году, а то я себе плохо представляю, как это будет работать без Вантового моста. Это все, это ужас, это весь город встанет, правда? Да. Так вот, эту идею светлую, я думаю, от итальянцев надо будет подкинуть нашим властям. Глядишь, и услышат рациональное зерно в этом, а? Как вы думаете?

0: на Ретро-ФМ Латвия.
1: Хо-хо, посыпались комментарии ваши. Тут, в частности, Дмитрий напоминает Моссалас Гриву и его историю, как люди ехали на различные, так сказать, и на фестивали, и на музыкальные какие-то мероприятия, и просто в гости, часами преодолевая эту временную переправу. Но а что? Это все равно лучше, чем объезд за 1000 километров. Да, на самом деле в каждой, как говорится, идее есть какое-то рациональное зерно.

0: Действительно, все равно, как написала Лилия, личность человека формирует среда, а деформирует пятница, так считает Лилия, и совершенно шикарное фото прислала. Да, кусок воблы лежит на бокале с пивом. К чему бы это в среду в 16:55? А, наверное, к приходу Павленко скорому.
1: Энергия для тебя и твоего автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
2: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.
3: Вечерний променад на Ретро-ФМ.
0: Ну, Алексей, как говорится, сейчас настает час Х, час истины. Какие новости он принесет, какой прогноз погоды? От этого зависит прямое попадание в аппарат кофейный для Алексея. Попадет он к нему или не попадет?

0: А вот и Алексей. Давайте наступим на горло Нику Кершеву.
1: Три месяца без процентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
2: Заходи и узнай больше.
1: Внимание! Займ стоит денег.
3: Реклама.
4: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Per nākamo soli ienāca radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
5: Kad ieceres kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Школа зовет?
7: RD Electronics отвечает суперценами.
6: 17 августа по 13 сентября.
7: Большая школьная распродажа.
6: Смартфон Samsung Galaxy A16.
7: Всего 99 евро.
6: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
7: Все для школы по суперценам.
6: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
7: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.
8: RD Electronics.
9: Я пью до дна за тех, кто в море.
1: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
9: Вот новый поворот.
1: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
10: Еще не все дорешено.
1: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
10: Еще не все разрешено.
1: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
11: Утренний экспресс.
1: В эфире новости недвижимости. Гранитные столешницы, камины, современная кухня, гараж на три автомобиля, патио и школа по соседству. Ты спросишь, в чем подвох?
12: В чем подвох?
1: В том, что раньше там была тюрьма. В Огайо выставлен на продажу дом. Отлично сохранились 6 оригинальных камер с бетонными полами и аутентичными деревянными лавками. Так что надоедливых гостей или родственников можно куда...
12: Размещать, есть, так да, сказать. Куда.
1: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
11: Утренний экспресс.
13: Вместе с международной платежной компанией «Декта».
14: Акционерное общество «Латвия с кредитной полезной программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
15: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
16: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Во время бури, обрушившейся на Латвию в минувшие выходные, главной проблемой для службы неотложной медпомощи стали перебои со связью. Некоторые бригады даже пропали с радаров, заявила директор службы Лена Ципула. По ее словам, служба не была полностью готова к тому, что одновременно могут перестать работать и альтернативные средства связи рации. Из-за перебоев с электроснабжением после бури в нескольких семейных врачебных практиках пришлось списать вакцины, которые хранили в холодильниках. Точное количество пострадавших практик и утраченных доз пока устанавливается. Перед началом нового учебного года Рижская муниципальная полиция усилит контроль за безопасностью дорожного движения возле школ. Полицейские также обследуют территории возле школ и детских садов, чтобы заранее выявить возможные угрозы безопасности детей. Водители призывают быть внимательными и соблюдать ограничения скорости. Рижская муниципальная полиция обнаружила ошибку, из-за которой с 13 по 25 августа возле дома номер 72 на улице Чака некоторым водителям необоснованно зафиксировали нарушение движения по полосе общественного транспорта. Все ошибочно вынесенные постановления о штрафах будут отменены. Фонд общественной интеграции предлагает семьям с низкими доходами и семьям, оказавшимся в кризисной ситуации, наборы школьных принадлежностей для детей от 5 до 16 лет. Их можно получить в 370 пунктах по всей Латвии. Единый билет «Виви» и «Рига Сатексма» теперь действуют во всех железнодорожных зонах А, Б, С, Д, Е. По одному билету можно совершить поездку на поезде, а затем в течение 90 минут продолжить путь на автобусе, трамвае или троллейбусе Рига Сатексме. При каждой такой поездке можно сэкономить 1 евро.
13: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полидзības программа.
16: Завтра в Латвии будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный умеренный. В Лепае, Вентспилсе, Даугавпилсе, Резекне и Краслове температура воздуха завтра днем будет плюс 20-21 градус. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-13 градусов, а днем плюс 21-22.
13: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полидзības программа.
0: Категорически всем привет из студии Retro FM Латвия. Это Эдмунд Кашевский. До 19 давайте вместе делать радио.

0: на Retro FM Latvia.
1: Да, тут оживленная дискуссия, как я уже говорил, за эфиром по поводу того, что среда не такой уж и простой день. Вы знаете, как воспринимать, понимаете, как вы себя настраиваете? Если у вас все хреново, и вы себя еще и настраиваете на это, то все и пойдет еще более хреново, чем оно есть на самом деле. Это, ну, диалектика жизни такая. Надо think positive, думайте все-таки о лучшем. Даже в самой плохой, самой безнадежной ситуации ищите какой-то позитивный выход. Ну нельзя же так, ей-богу, нельзя. Да, вот это я опять-таки возвращаюсь к этому закулисному, заэфирному токингу. Ну, а вот знающие люди, в частности, как Алексей прислал, что, оказывается, все дело в птицах. Да, потому что детей приносят аисты, проблемы приносят дятлы, кашу сорока, почту приносят голуби, новости пишут утки. Сроком жизни распоряжается какая-то кукушка неизвестная, да, и вообще с утра мир принадлежит исключительно жаворонкам, а от заката и далее совам. И только ворона, пишет Алексей, как истинный буддист, пропускает всю эту суету мимо клюва своего. Хотя, как говорит Алексей, она ведь может еще и накаркать. Ну, главное, чтобы каркнула куда-нибудь в позитивную сторону, не правда ли? Чтоб прилетела какая-нибудь птица счастья. Может быть, даже в виде вороны.

0: Главное, вы знаете, что в этой ситуации, когда все давит вокруг, не меняйте себя. Ни за что. Чтобы кому-то угодить, тем более не меняйте себя. Ведь если обувь давит, то вряд ли нужно менять ноги, не правда ли? Ну, так же и во всем остальном. Как говорится, плють через левое плечо и все. И будь что будет, делайте свое.
1: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
2: Реклама. И все начинается сначала. Участникам 220 LV Plus все необходимое к новому учебному году до минус 40%. Получи сегодня в физическом магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
3: Ты только посмотри, все по парам заходят.
4: А ты не слышала? Оптика Филман предлагает приобрести вторые очки за полцены.
5: Предложение действительно для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении корректирующих очков или комплекта солнцезащитных и корректирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filman.lv. Приходите вдвоем, вторые за полцены. Оптика Филман.
6: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
7: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
8: Школа зовет?
9: RD Electronics отвечает суперценами.
8: 17 августа по 13 сентября.
9: Большая школьная распродажа.
8: Смартфон Samsung Galaxy A16.
9: Всего 99 евро.
8: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
9: Все для школы по суперценам.
8: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
9: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.
2: Волна летних предложений в 220 LV. Только сейчас предложение до минус 60% участникам 220 LV+. Получи уже сегодня в физическом магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
10: Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam par draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Spice Life, Saga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavas uzvaras.
11: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
12: Участвуй в большой лотерее Мега. До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Мега ЛВ.
2: Особые цены на офисную мебель и электронику в 220 ЛВ. Аэрогриль Шайоми участникам 220 ЛВ плюс только 139 евро. Забери сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
13: Storen Technika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
14: С вами
15: Эдмунд Кашевский
14: и вечерний променад.
0: Да, тут Алла прислала цитату из обыкновенного чуда. Ну ладно. Про то, как во мне проснулся дед с материнской стороны, а он был неженка. При малейшем несчастье замирал, ничего не предпринимал, надеялся на лучшее. Когда при нем душили его родную жену, любимую, он стоял возле нее и уговаривал: «Потерпи, может, обойдется». Но не в такой мере, Алла, не в такой мере, конечно. Кто это сказал, не помню, что добро должно быть с кулаками, да? Угу. Есть такой принцип в жизни.

0: FM Latvia.
1: А вот вам музыкальные новости, да. Все, что относится к 26 августа. Вот, в частности, в 1967 году, 26 августа, у Джимми Хендрикса вышел альбом Purple Haze. Ну, лично в моем плейлисте и у меня на флешке, и в компьютере, и в машине есть как минимум его две композиции постоянно. Это Purple Haze и Hey Joe. Иногда под настроение, знаете ли, так включаешь и... Да, ну, это я так, под настроение. 1976 год, 26 августа. Молодая тогда еще малоизвестная группа Aerosmith попадает на обложку журнала Rolling Stone. Вот радости-то было. Вот радости-то было, а, у ребят. 2004 год, в Лондоне на площади Пикадилли 26 августа открыта была аллея музыкальной славы, Walk of Fame. Знаете, кто первый отметился на плитке там и оставил отпечатки своих рук? Как вы думаете? Правильно подумали те, кто подумали, что это был Джимми Пейдж. Но на этом новости про Led Zeppelin не заканчиваются. И 26 августа 2014 год сейчас выходит на арену. И знаете почему? Потому что гитарный риф песни Led Zeppelin «Whole Lotta Love» был выбран слушателями радиостанции BBC Radio 2 или Radio 2 из 100 предложенных композиций как лучший риф в истории. Вот это почет, вот это уважение, вот это, я вам скажу, аудитория.

Ну, для статистики стоит отметить, что Цепелины или Led Zeppelin обошли в конкуренции таких грандов, как Deep Purple, например, Riff и Smoke on the Water. Да. Далее обошли того же Джимми Хендрикса, однозначно, тех же Aerosmith, да и много кого, включая и Kings'ов, и, господи, тут список этот из 100, как говорится, коллективов, и из 100 песен, и 100 рифов. Так что, сами понимаете, несмотря на такую жесткую конкуренцию, народ услышал в этом что-то эпохально-глобальное.

0: Ну, а в итальянском цеху сегодня у нас человек, которого у нас бы в паспорте записали как Василис. По-итальянски это звучит Васко. Фамилия у него Росси. Ну, так что Васко Росси со своей композицией «Анима фрагиле», «Хрупкая душа» из золотого фонда. Лично вырываю, отрываю от сердца все для вас.
1: И ты...

Феноменальный артист. Несмотря на свой преклонный возраст, продолжает собирать стадионы, много десяткотысячные, со зрителями в Италии, а за границу ни шагу не хочет. Васко Росси.

0: Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Iltum-Suknis-LV. А вы знали, что чем лучше утеплено здание, тем хуже в нем может стать качество воздуха? Поэтому на помощь приходит система рекуперации. Она выводит из помещений душный воздух, передавая его тепло поступающему свежему воздуху. Так дом непрерывно дышит, не теряя ценную тепловую энергию. Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Iltum-Suknis-LV. Все о тепловых насосах и наиболее подходящем решении для вашего дома найдете на сайте siltumsuknis.lv. Заполните заявку, и с вами свяжется опытный специалист, который проконсультирует и разработает индивидуальное предложение. Siltumsuknis.lv. Эксперты своего дела.
1: Вечерний променад на Ретро-ФМ.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году.
3: Забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо. Oh yes, be child, life.

0: страдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Ай, какая композиция сейчас под выход Павленко. Да, It's Raining Men от Джерри Халливелл. Ну, надеемся, что дождичек он нам не принесет вместе с прогнозом. А посему think positive, как я уже говорил выше, будем думать положительно, глядишь, и прогноз хороший нам Алексей принесет, и хорошие новости. Да, что тут, ерунда, осталось несколько минут, и мы услышим, как говорится, все, что он приготовил. Халливелл, реклама и Павленко.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
1: Reklama. Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
2: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
3: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
4: Хочешь новый автомобиль? Участвуй в большой лотерее Мего! До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Octavia от Green Motors. А также выиграй Nintendo Switch от TixiPay и подарочные карты от Menace Аптека или Bolt Food. Номер лотереи 9096. Выиграть может каждый! Мего LV.
5: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
7: Привет, коллеги!
6: Любимая, привет! Я тут подумал!
7: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
8: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
9: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
10: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Во время бури, обрушившейся на Латвию в минувшие выходные, главной проблемой для службы неотложной медпомощи стали перебои со связью. Некоторые бригады даже пропали с радаров, заявила директор службы Лена Ципула. По ее словам, служба не была полностью готова к тому, что одновременно могут перестать работать и альтернативные средства связи рации. Из-за перебоев с электроснабжением после бури в нескольких семейных врачебных практиках пришлось списать вакцины, которые хранили в холодильниках. Точное количество пострадавших практик и утраченных доз пока устанавливается. Перед началом нового учебного года Рижская муниципальная полиция усилит контроль за безопасностью дорожного движения возле школ. Полицейские также обследуют территории возле школ и детских садов, чтобы заранее выявить возможные угрозы безопасности детей. Водители призывают быть внимательными и соблюдать ограничения скорости. Рижская муниципальная полиция обнаружила ошибку, из-за которой с 13 по 25 августа возле дома номер 72 на улице Чак некоторым водителям необоснованно зафиксировали нарушение движения по полосе общественного транспорта. Все ошибочно вынесенные постановления о штрафах будут отменены. Фонд общественной интеграции предлагает семьям с низкими доходами и семьям, оказавшимся в кризисной ситуации, наборы школьных принадлежностей для детей от 5 до 16 лет. Их можно получить в 370 пунктах по всей Латвии. Единый билет Виви и Рига Сатексма теперь действуют во всех железнодорожных зонах А, Б, С, Д, Е. По одному билету можно совершить поездку на поезде, а затем в течение 90 минут продолжить путь на автобусе, трамвае или троллейбусе Рига-Сатексме. При каждой такой поездке можно сэкономить 1 евро.
11: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезибус программа.
10: Завтра в Латвии будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный умеренный. В Лиепае, Вентспилсе, Даугавпилсе, Резекне и Краслове температура воздуха завтра днем будет плюс 20-21 градус. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-13 градусов, а днем плюс 21-22.
11: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнямой полейдзības программа.
12: Привет-привет еще раз, это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе на Ретро-ФМ Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 6:15.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

дамы и господа, у нас тут еще и день рождения артиста нашего профильного грядет. Так что будет чем заняться нам в этом часу с вами будет.

0: 10% atlaide visiem, kas mācās vai māca. Skolāniem MacBook Neo tagad no 719 eiro. Ienāc CCLV!
1: Реклама.
2: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
1: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01000468.
4: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SIA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
5: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Газированный напиток 330 мл 59 центов. Творог 9% XXL 1 кг 200 грамм 4,19. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl стоит того.
6: Свежие и свежие, яркие и яркие, зеды он зеды. Впечатляющий выбор срезанных цветов и цветочных композиций как в магазине «Зеды он Зеды» на Кроню 23Б, так и в интернете. С благодарностью и теплотой поздравь своих любимых педагогов с Днем Знаний и начни новый учебный год красиво. Отправляем также с доставкой zedionzedy.lv.
7: Дарījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
8: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
9: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89, скидки до 70%. Ждем вас!
10: Ко дарите тебе брīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
11: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tērps, apavi un tēkrekls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon – tavs ritms, tavas uzvars.

Sing Alleluia! Да, это к вам с музыкальным приветом доктор Албан обращается. Ну, правда, он такой же доктор, как я, слесарь-гинеколог, но тем не менее. Итак, день рождения у доктора Албана. В паспорте он вообще Албан Нвапа. Да, и родился он 26 августа 1957 года. Уже не мальчик. Шведский музыкант нигерийского происхождения. Да. Работающий в стиле, как его называют, Eurodance или Eurodance. И, кстати говоря, владелец собственного звукозаписывающего лейбла с громким названием Doctor Records. Ну, Албан Нвапа начал профессионально заниматься музыкой всего лишь в 23 года и вообще не собирался становиться музыкантом. Нет, он учился в университете на стоматолога. Ну, а для того, чтобы оплатить учебу, устроился еще и диджеем в популярный ночной клуб в Стокгольме. Назывался он Alphabet Street. Но вот через некоторое время его имя стало известным среди любителей клубной музыки и тусовки Швеции, а позже Албан закончил университет и даже стал работать практикующим стоматологом. Но, как говорится, как волка не корми, да, по вечерам Албан продолжал подрабатывать в ночном клубе. Днем зубы выдергивал там или что-то подпиливал, а по ночам в ночном клубе зажигал. Но в 1990 году Албан познакомился с диджеем Денизом Поп и совместно с ним и рэп-исполнительницей Лейлой Кей записывают первую композицию «Hello Africa», которая и приносит им первый успех. Но в это же время он берет из себе псевдоним «Доктор Албан». Да, а дебютный альбом, кстати говоря, который также назывался «Hello Africa», расходится по миру миллионным тиражом и обеспечивает и приносит Албану мировую известность. Тут его медицина, так сказать, на 100% и отпустила. Но год спустя второй альбом Албана «One Love» был продан тиражом более чем 1,5 миллиона, где-то ближе к 2 миллионам экземпляров, а композиция «It's My Life» практически стала визитной карточкой «Доктор Албан». Ну, Албан создал также свой звукозаписывающий лейбл «Doctor Records», под маркой которого и записывает и выпускает все-все альбомы «Доктор Албан», начиная с «Born in Africa». Ну что ж, давайте послушаем его визитную карточку и пожелаем человеку успеха. Смотрите, какой стоматолог в нем помер, но зато какой артист живет до сих пор.

0: аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: После тренировок хочется вкусный, питательный и удобный перекус? Протеиновые коктейли Vendofit уже в Риге в спортивных клубах Lemon Gym и Gym Latvia. Высококачественные, свежеприготовленные протеиновые и коллагеновые коктейли с превосходным вкусом. Подходят для всех, для повседневной жизни, тренировок и заряда энергии. Выбирайте свой. Бельгийский шоколад, крем-брюле, банан, черника или печенье со сливками. Vendofit. Ваш фитнес-бар в вендинг-аппарате.
2: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Не дари учительнице цветы, которые быстро завянут. Подари красивый желтый мешочек «Локситан», содержание которого будет радовать долго. Коллекция цветов «Локситан» – это прекрасный подарок на 1 сентября. Ура! Снова в школу!
4: Студия Эдмунд Кашевский.
5: Ну и так, сеньоры и сеньоры, сейчас будет второе на сегодня и последнее посещение итальянского цеха. Дело в том, что Анна прислала заявку, в которой черным по белому написано, что она не видит среды без Эроса Рамаззотти. Ну что ж, welcome, ti prego, в мой итальянский цех.

Эдмондо. Но тут позволю себе с Лаймой не согласиться, еще не вечер для нее, для меня уже вечер, а посему еще парочку композиций и айда домой праздновать маленькую пятницу.

0: Дмитрий Ольшевский.
1: Ну, как-то таким макаром мы с вами отработали эту маленькую пятницу или среду, 26 августа. Хорошего вам вечера хочу пожелать, только позитивного, чтобы вы в каждой ситуации находили что-то положительное. Как вот этот мужик из этого анекдота, который пришел устраиваться на работу в художественный музей. Ну, а я сам-то из творческой семьи. Мой прадед позировал самому Фаберже. Да, ну, чтобы у вас тоже было кем гордиться своими дедами и прадедами. А посему, до завтра, хорошего вам вечера. Это был Эдмунд Кашевский.

0: Хочешь новый автомобиль? Участвуй в большой лотерее Мего! До 25 октября купи 2 лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Octavia от Green Motors. А также выиграй Nintendo Switch от TixiPay и подарочные карты от Menace Аптека или Bolt Food. Номер лотереи 9096. Выиграть может каждый! Мего ЛВ!
1: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Grantis. Profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
3: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
4: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lido. Наслаждайся любимыми бургерами Lido Street Food A6. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый седьмой бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от седьмого бургерного рая. Запомни, приложение Lido – клуб A6. 6 бургеров, 7 бесплатно. Lido – за то, что настоящее.
5: Каждое буднее утро на Ретро FM.
6: А в Бразилии вопиющий случай произошел. Он прилетел на школьный футбольный матч Ара, причем такой синий-желтый. Да?
7: Да,
6: попугай, большой попугай. Он был недоволен игрой ребят, мальчишек, и он стал на них нападать. Судья приостановил матч и дал свисток для продолжения тогда, когда попугай решил, что достаточно высказал свое отношение к происходящей игре и улетел обратно себе куда-то в фавелы.
5: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро FM. Утренний
8: экспресс. Вместе с международной платежной компанией Декта.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро FM Латвия.
10: Завтра в Латвии будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северный умеренный. В Лепе и Вентспилсе, Даугавпилсе, Резекне и Краслове температура воздуха завтра днем будет плюс 20-21 градус. В Риге завтра будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-13 градусов, а днем плюс 21-22.
9: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Энергия для тебя и твоего автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
1: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.

0: 7 часов 19 минут.
1: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал.
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления.

0: Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
1: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот. 18 октября.
3: Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
6: Не дари учительнице цветы, которые быстро завянут. Подари красивый желтый мешочек «Локситан», содержание которого будет радовать долго. Коллекция цветов «Локситан» – это прекрасный подарок на 1 сентября. Ура! Снова в школу!
7: Back to city! Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.

И лишь одна ерунда его сводила с ума. Он любил ее, она любила летать по ночам. Он страдал, если за окном темно. Он не спал, на ночь запирал окно. Он рыдал,

0: вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северный умеренный. В Лепае, Вентспилсе, Даугавпилсе, Резекне и Краслове температура воздуха завтра днем будет плюс 20-21 градус. В Риге завтра будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-13 градусов, а днем плюс 21-22.
0: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: в вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северный умеренный. В Лепае, Вентспилсе, Даугавпилсе, Резекне и Краславе температура воздуха завтра днем будет плюс 20-21 градус. В Риге завтра будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8-13 градусов, а днем плюс 21-22.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северный умеренный. В Лиепае, Вентспилсе, Даугавпилсе, Резекне и Краслове температура воздуха завтра днем будет плюс 20-21 градус. В Риге завтра будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночи плюс 8-13 градусов, а днем плюс 21-22.
0: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.